0: так штупок сидіщих кляс.
1: А, да, не випада.
0: Где бы хубаня, где кругла? Ты кто бы тем, а лужей стар, уже снимет чал, под игоною впадет.